Это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это поцелуй, это